0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио «Фарханг» – голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердце наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио «Фарханг» начинает свою программу, и прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Оставайтесь с нами. Министр внутренних дел Республики Таджикистан Рамазон Рахимзода примет участие во второй встрече министров внутренних дел и общественной безопасности формата «Центральная Азия-Китай», которая начнется во второй половине дня 18 мая в Астане, Казахстан, сообщает пресс-центр министерства. В рамках мероприятия Рамазон Рахимзода провел встречу с министром общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуном. Обсуждены вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, противодействия транснациональной преступности, включая терроризм и экстремизм, а также обмена опытом и другие рабочие вопросы. Жители, особенно предприниматели селения Шодоб сельского Джамуата Чорбох Варзобского района при поддержке исполнительного органа государственной власти Варзобского района строят главный корпус средней школы номер 46 на 1005 учеников. Как сообщила директор среднего общеобразовательного учреждения номер 46 Варзобского района Лола Саторова, главное здание учебного заведения было построено в советское время и с увеличением числа учащихся возникла проблема нехватки мест. Вместо старого здания будет построено современное двухэтажное с 16 классами. Объект будет сдан к 35-летию государственной независимости. В целом, к празднику в районе запланировали построить 158 объектов. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано 120 объектов. На строительство израсходовано 32 миллиона 809 тысяч самани, создано 230 рабочих мест. В Устеклоле Сагдийской области полным ходом идет строительство второй очереди металлургического предприятия по производству свинца, серебра и меди. Общество с ограниченной ответственностью Таджикистан-Китайская горно-промышленная компания. Об этом сообщили в пресс-службе председателя Сагдийской области. Большая часть строительных работ на втором этапе завершена. Установлены технологические линии и необходимое оборудование. Предприятие является одним из крупнейших горнодобывающих, первый этап которого был ранее введен в эксплуатацию с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. С вводом в эксплуатацию второго этапа объем производства увеличится, а количество рабочих мест будет доведено до 500 человек. В Доме кино состоялось мероприятие, посвященное жизни и творчеству Обида Хамидова. На мероприятие пришло много людей, в основном деятели культуры и искусства. Обид Хамидов был первым директором таджикского телевидения, а затем много лет возглавлял киностудию «Таджикфильм» и театр имени Абулкосима Лоути. Присутствующим был представлен документальный фильм о жизни и деятельности Обида Хамидова, снятый его сыном. После этого выступили те, кто знал его лично и работал с ним. Выступавшие отмечали его выдающиеся организаторские способности и значительный вклад в развитие таджикского кинематографа и театрального искусства во второй половине 20 века. В период его руководства были созданы такие известные фильмы, как «Знамя кузнеца», «Сказания о Рустаме», «Рустам и Сухроб» и другие. Также говорилось о его работе в театре, организации гастролей в Союзной Республике и за рубеж. Отдельно подчеркивались его человеческие качества, жизнелюбие, доброжелательность и отзывчивость. Обид Хамидов и его супруга, педагог и профессор Фатья Икромова, воспитали трех сыновей, которые продолжили семейную традицию, связанную с кино. Олим работает в Душамбе. Окель снимает фильмы в Польше и руководит частной кинокомпанией. Толип трудится в Москве. В годы гражданской войны он снял в Бухтаре тысячи метров пленки о событиях того времени, работая в опасных условиях. Обид Хамидов был из тех людей, чьи слова никогда не расходились с делом, поступками, поэтому память о нем чтут высоко. «Непобедимая лишь любовь». Под таким названием в газетно-журнальном комплексе «Шарх и Озот» вышел очередной сборник литературного обозревателя Национального информагентства Таджикистана Ховар Мансура Суруша. Мансур Суруш является членом Союза писателей Таджикистана с 1995 года. За это время выпустил не одну книгу, автор одного романа, двух повестей, множество рассказов, пьес, занимается переводом с русского на таджикский и наоборот. В новый сборник вошли рассказы последних лет, две пьесы, а также статьи на актуальные темы под названием «Возвращение», «Бессловесная любовь», «Подарок деду», «Соседи», «Третье воскресенье июня», «Явка с повинна» и другие. Сам автор сборника отмечает, что при создании произведения сердце должно быть всегда обнажено. Тогда по его зову из-под пера может родиться нечто такое, что тронет читателя, возьмет за душу, запомнится и заставит задуматься. Если писатель творит с открытым сердцем, с чистыми и благородными помыслами, он способен одухотворить и озарить все, к чему прикасается даже вечность. Именно к этому должен стремиться каждый настоящий литератор. Тот, кто слово одно с другим соединяет, по капле кровь из собственной печени выжимает. Да, творческое создание – это особый и сложный вид духовной деятельности человека, требующий полной самоотдачи всех сил без остатка. Это гораздо труднее, чем физический труд. Но тот, кому судьбой предначертано вступить на писательскую стезю, уже никогда не свернет с этого пути. Высказал свое мнение по поводу своей творческой деятельности Мансур Суруш. Уважаемые радиослушатели, с зарубежными новостями продолжит наш коллега Давлат Назаров.
1: Фишка редкого штамма Эболи Бунди Бугьё в Демократической Республике Конго и Уганде унесла жизни 88 человек. Зарегистрировано более 330 предполагаемых случаев. Всемирная организация здоровья объявила режим чрезвычайной ситуации второго уровня, предупредив, что реальное число заболевших может быть выше. Об этом передает Казинформ со ссылкой на Дольче Велла. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что фактически число заболевших может быть значительно выше. В связи с этим объявлен режим чрезвычайной ситуации второй по уровню тревоги. Как отмечается в заявлении ВОЗ, выше него лишь уровень пандемии, но до этого ситуация пока не дошла. А в спичке Эболи 15 мая сообщили власти провинции Итури, где систематически происходят военные конфликты. В соседней Уганде также умер мужчина, зараженный Эболой. У него был выявлен штамм Бунди-Бугьё. Министр здравоохранения Демократической Республики Конго Самуэль Роже Камба, что от этого штамма вируса нет ни вакцины, ни специфического лечения, а уровень смертности при нем достигает 50%. Отмечается, что текущая вспышка стала уже 17-й эпидемией Эболи в Демократической Республике Конго. Предыдущая вспышка произошла в августе 2025 года, тогда умерли 34 человека. Самая масштабная вспышка в стране длилась с 2018 по 2020 год. Тогда было зафиксировано около 2300 смертей. Всего же за последние 50 лет от этого заболевания в Африке умерли около 15 тысяч человек. Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения направила в регион миссию экстренного реагирования. Специалисты помогают местным властям проводить расследования, отслеживать контакты зараженных и усиливать меры инфекционного контроля в медицинских учреждениях. В Китае свыше 7 тысяч человек эвакуированы после землетрясения магнитудой 5,2 балла в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Три человека числятся пропавшими без вести, сообщила газета «Ванфанг Рибао». В результате стихии серьезные повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов. Четыре человека госпитализированы. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Сейсмологическое управление Китая задействовало третий из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый – наивысший. Землетрясение произошло ночью 18 мая. Эпицентр сейсмической активности находился

0: События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: Новости спорта. 4 по 11 октября 2026 года в городе Баку состоялся чемпионат мира по дзюдо. Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации дзюдо и соберут лучших спортсменов мира. По данным организаторов, индивидуальные поединки состоятся с 4 по 10 октября, а 11 октября пройдут соревнования среди смешанных команд. Спортсмены будут бороться в различных весовых категориях за медали чемпионата мира и важные очки международного рейтинга. Чемпионат мира 2026 года имеет особое значение, поскольку является одним из ключевых турниров нового олимпийского цикла. Его результаты повлияют на позиции спортсменов в мировом рейтинге, а также сыграют важную роль в наборе очков для получения путевок на летние Олимпийские игры 2028 года. В год своего 25-летия компания «Мегафон Таджикистан» совместно с детской юношеской футбольной лигой Таджикистана дала старт республиканскому турниру «Мегафон Лайф» в футбольном стиле среди юных футболистов до 13 лет. Первые игры турнира проходят в городе Бухтар с 11 до 15 мая. В течение сезона соревнования также состоятся в Шахринаве, Душанбе, Худжанде и Хароге. Ожидается, что участниками турнира станут около 1500 юных футболистов. Турнир «Мегафон Лайф» в футбольном стиле уже второй год подряд объединяет детей и подростков из разных регионов Таджикистана, позволяя ребятам развивать свои навыки.

0: навыки и демонстрировать спортивный талант вне зависимости от места проживания. Спорт помогает воспитывать сильные, целеустремленные и здоровые поколения. Турнир «Мегафон Лайф» в футбольном стиле – это не просто соревнование, а возможность для детей поверить в себя и почувствовать поддержку взрослых. Нашей компании важно создавать проекты, которые способствуют развитию молодежи, формированию будущего таджикского футбола, говорит Анатолий Изюмников, генеральный директор компании «Мегафон Таджикистан». Детский футбол начинается именно с таких турниров, где ребята получают первый серьезный опыт и мотивацию двигаться дальше. Мы благодарны компании «Мегафон Таджикистан» за вклад в развитие юношеского спорта и поддержку молодых талантов, комментирует Абдулло Сокиев, директор детско-юношеской футбольной лиги Таджикистана. Партнером детского турнира выступает закрытое акционерное общество «Яхмоси-33», которое готовит на финальные игры сладкий сюрприз – вкусное мороженое. Уже второй год компания поддерживает соревнования и дарит радость юным спортсменам. «Мегафон Таджикистан» приглашает всех любителей спорта поддержать юных спортсменов и вместе открыть имена будущих звезд таджикского футбола. Уважаемые радиослушатели, с погодой вас познакомит наша коллега Жасмин Назарова.
1: И о погоде. Агентство по гидрометцентру Таджикистана предупреждает о селевых явлениях и повышении уровня загрязнения атмосферного воздуха возвышенными частицами. По данным источника, 18 и 19 мая в связи с выпадением осадков на реках Зиравшан, Обихингоб, Вахш, Яхсу, Кызылсу, Южная и на реках, стекающих с южных склонов Гисарского хребта, ожидается повышение уровня воды. С 18 по 20 мая в связи с ожидаемым осадками, за исключением Востока Горно-Бадахшанской автономной области, в большинстве районов республики ожидаются силевые явления. Сегодня в южных городах и районах Хатлонской области в связи с метеорологическими факторами пыльная буря и мгла, поступающая с юга и юго-запада, ожидаются повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возвышенными частицами. Гражданам рекомендуется при таких неблагоприятных погодных условиях принять меры предосторожности. В городе Душанбе переменная облачность без существенных осадков. Возможно, гроза. Ветер западный 7-12 метров в секунду с пыльной бурей и мглой. Температура ночью до 20, днем до 35 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с Радио Фарханг, вместе с голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло. А над нашим прекрасным Таджикистана всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блок радио Фарханг. До новых встреч, дорогие друзья. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.

0: События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: Новости спорта. 4 по 11 октября 2026 года в городе Баку состоялся чемпионат мира по дзюдо. Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации дзюдо и соберут лучших спортсменов мира. По данным организаторов, индивидуальные поединки состоятся с 4 по 10 октября, а 11 октября пройдут соревнования среди смешанных команд. Спортсмены будут бороться в различных весовых категориях за медали чемпионата мира и важные очки международного рейтинга. Чемпионат мира 2026 года имеет особое значение, поскольку является одним из ключевых турниров нового олимпийского цикла. Его результаты повлияют на позиции спортсменов в мировом рейтинге, а также сыграют важную роль в наборе очков для получения путевок на летние Олимпийские игры 2028 года. В год своего 25-летия компания «Мегафон Таджикистан» совместно с детской юношеской футбольной лигой Таджикистана дала старт республиканскому турниру «Мегафон Лайф» в футбольном стиле среди юных футболистов до 13 лет. Первые игры турнира проходят в городе Бухтар с 11 до 15 мая. В течение сезона соревнования также состоятся в Шахринаве, Душанбе, Худжанде и Хароге. Ожидается, что участниками турнира станут около 1500 юных футболистов. Турнир «Мегафон Лайф» в футбольном стиле уже второй год подряд объединяет детей и подростков из разных регионов Таджикистана, позволяя ребятам развивать свои навыки и демонстрировать спортивный талант вне зависимости от места проживания. Спорт помогает воспитывать сильное, целеустремленное и здоровое поколение. Турнир «Мегафон Лайф» в футбольном стиле – это не просто соревнование, а возможность для детей поверить в себя и почувствовать поддержку взрослых. Нашей компании важно создавать проекты, которые способствуют развитию молодежи в формировании будущего таджикского футбола, говорит Анатолий Изюмников, генеральный директор компании «Мегафон Таджикистан». Детский футбол начинается именно с таких турниров, где ребята получают первый серьезный опыт и мотивацию двигаться дальше. Мы благодарны компании «Мегафон Таджикистан» за вклад в развитие юношеского спорта и поддержку молодых талантов, комментирует Абдулло Сокиев, директор детско-юношеской футбольной лиги Таджикистана. Партнером детского турнира выступает закрытое акционерное общество «Яхмоси-33», которое готовит на финальные игры сладкий сюрприз – вкусное мороженое. Уже второй год компания поддерживает соревнования и дарит радость юным спортсменам. «Мегафон Таджикистан» приглашает всех любителей спорта поддержать юных спортсменов и вместе открыть имена будущих звезд таджикского футбола. Уважаемые радиослушатели, с погодой вас познакомит наша коллега Жасмин Назарова.
0: И о погоде. Агентство по гидрометцентру Таджикистана предупреждает о селевых явлениях и повышении уровня загрязнения атмосферного воздуха возвышенными частицами. По данным источника, 18 и 19 мая в связи с выпадением осадков на реках Зиравшан, Обихингоб, Вахш, Яхсу, Кызылсу, Южная и на реках, стекающих с южных склонов Гисарского хребта, ожидается повышение уровня воды. С 18 по 20 мая в связи с ожидаемым осадками, за исключением востока Горно-Бадахшанской автономной области, в большинстве районов республики ожидаются силевые явления. Сегодня в южных городах и районах Хатлонской области в связи с метеорологическими факторами пыльная буря и мгла, поступающая с юга и юго-запада, ожидаются повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возвышенными частицами. Гражданам рекомендуется при таких неблагоприятных погодных условиях принять меры предосторожности. В городе Душанбе переменная облачность без существенных осадков. Возможно, гроза. Ветер западный 7-12 метров в секунду с пыльной бурей и мглой. Температура ночью до 20, днем до 35 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с Радио Фарханг, вместе с голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло. А над нашим прекрасным гражданам Таджикистана всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блок радио Фарханг. До новых встреч, дорогие друзья. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.